кажется, что все так близко от меня и дышит, и дышит.

FM на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. «Радио 40».

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

стань лучом, стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО «За Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Телефон рекламной службы 58 88 88.
11: Прогноз погоды на Радио 40.
12: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
13: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
15: «105.1 FM». Радио 40.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио 40».
2: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
2: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
5: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Windows. Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.

0: прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Биение твоего сердца на 105.1 FM. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: где-то там, в будущем Луны, этим летом 2026 будет вот такая погода. Нам практически спойлер такой показывают на ближайшие три дня. Всем доброе утро. Илона Алексеева, Градские Сороки вместе с вами. Сегодня плюс 24. Июньская летняя погода, солнышко. Ну и ближайшие трое суток будет именно такая температура. Ну а ветер у нас, ветер юго-западный, 3 метра в секунду, и ночи теплые, плюс 12. Да что же за красота такая. Май месяц, 4 число в календаре. Всем доброе утро.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: На 105.1 FM «Городские сороки», дорогие друзья. Ну и, конечно, наши координаты для связи. Музыкальное радио, которое вас развлекает и радует правильно, исключительно рок-музыкой. И все, что вращается около рок-н-ролла, около рока, здесь звучит на 105.1, радио 40. Всем-всем привет. Утреннее шоу «Городские сороки». Илона Алексеева, еще раз всем доброе утро. Мессенджер «Макс» работает по номеру плюс 7-920-886-105.1. Общаемся. Нас также в «Максе» ищите. У нас там чат. Не группа, а чат. Чат, дорогие друзья. Радио 40 Калуга. Все словами, с большой буквы, через пробел. Каждое слово. Либо ищите нас по номеру плюс 7-920-886-105.1. По этому же номеру можно смски отправлять. Ну и у кого работает ТГ-канал, канал Телеграм, там тоже пишите. Вот уже есть у нас ласточки от S&P. Ему привет большой. Да, у нас работает канал ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте. Есть большое официальное сообщество «Радио 40». Присоединяйтесь, подписывайтесь. У нас там много чего интересного происходит и будет происходить, конечно же. Ну и канал есть, прям можно перейти в наш канал, который мы используем как мессенджер. Для чего все эти координаты? Для того, чтобы мы с вами этим утром общались. Впрочем, как и всегда, в утреннем шоу «Городские сороки» музыкальные композиции ждем. Присылайте по вашим заявкам. Музыкальные заявки в нашем эфире утром. Что хотите послушать, как украсить этот понедельник, май, 4 число. Прекрасный день. Ну и, конечно, все эти выше обозначенные координаты понадобятся для сообщений по поводу дорожной ситуации. Если заметили какие-то неприятности дорожные этим утром, пробки, аварии, неработающие светофоры и другие проблемы, озвучивайте в нашем эфире. Все это можно делать и по телефону прямого эфира 41-105.1. Всем доброе утро. Уизер впереди на Радио 40.
1: Радио 40.

0: все только начинается. Но на самом деле доля ответственных отцов у нас за последние годы заметно выросла. Это прям приятно. А вот то, что перевернется все, как пела группа «Звери», это точно. Нам на РИА Новости рассказывают, что доля отцов в декрете выросла до 12,5%, в 6 раз больше, чем в 2020-м за эти 6 лет. Ну и чаще всего в отпуск по уходу за ребенком уходят мужчины из Москвы, Петербурга, Тюменской области и Татарстана. Какие ответственные папы, которые готовы оставить работу ради семьи. Половина российских мужчин по опросам готовы все это сделать и сидеть в декрете по уходу за ребенком. Может быть, они просто еще не знают, что там происходит. Ну да ладно. Если всех устраивает, то это происходит, потому что папы, которые любят своих детей, ими занимаются, это только в плюс, и это действительно прекрасно. Прекрасно и то, что вы нам отправляете сообщение. Совсем скоро почитаю, буквально через 30 секунд, здесь на радио 40 105.1.
1: Динамика денег на 105.1 FM.
2: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
1: На утреннем крыле. Городские сороки на радио 40.
0: Городские сороки на радио 40 на утреннем крыле. Дмитрий 146 с нами на связи в МАКС. Напомню, наш МАКС работает по номеру +7 928 86 105.1. У радио 40 чат в МАКСе. У нас там нет канала, нет группы. Есть чат по номеру +7 928 86 105.1. Очень просто, и пишите, пожалуйста. Дмитрий 146 пишет, что после Пучковского моста в сторону Турынина выезд на окружную ДТП. ДТП, да, занята половина правой полосы. Вот такая вот неприятность утром. Кто там проезжает, может быть, знаете подробности или разглядели, кто с кем встретился этим утром. Итак, еще раз, после Пучковского моста в сторону Турынина выезд на окружную ДТП. Занята половина правой полосы. Как вам там проезжается, нормально или все-таки не очень? Ну и S&P с заявкой музыкальной в телеграм-канале. Доброе утро. Можно ли услышать Metallica Fuel? Ну, конечно, не только можно, нужно. На радио 40 слушаем по выше обозначенным координатам. Плюс у нас канал в социальной сети в ВК. Там тоже пишите ваши музыкальные предпочтения. Этим утром выполняю заявку S&P. Ну и Дмитрию 146 от меня большой привет.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
13: Правильное утро с городскими сороками. Лона Алексеева вместе с вами. Летим дальше в эту неделю прекраснейшую по погоде. Это точно ближайшие три дня. Лето, такой спойлер, лето 2026. Что ж, приятно, 24-25 это в среднем, но на солнышке может быть и жарче. Понедельник, вторник, среда, сегодня плюс 24, но уже с утра было очень и очень жарко. Да, вы такие же жаркие сообщения нам отправляете по следующим координатам. Канал Телеграм, у кого работает, там пишите. Страничка Радио 40 ВКонтакте, наш канал ВК. И там задают вопросы нам. Как вас найти в Максе? Каждое утро называем этот номер. Кстати, если вы зайдете на официальную страничку Радио 40 ВКонтакте, достаточно открыть информацию по поводу радиостанции или посмотреть внимательно на шапку профиля. Там на этой красивой расписной картинке все наши координаты указаны, в том числе и Макс. Наш чат по номеру записывайте, я диктую. Плюс 7 920 886 105.1. По этому же номеру можно смс-ку отправить, кстати, со своими заявками музыкальными. Плюс 7 920 886 105.1. Именно по этому номеру нас можно найти в Максе. У нас там чат. Ну и сообщение от Дмитрия в Максе как раз. Доброе утро, сорокушки, автоботам, Шурику и Генычу привет большой. Посадили картошку на фазенде. Вот молодцы, майские прошли не зря. Будьте у саморезов расшиповать автомобили. Михалычу заделать яму на кадве. Ну а песенку для всех давайте поставим Сергея Бабунца «Вечно молодой» для Дмитрия, для всех его друзей. Ну и от Дмитрия Другого, 146-го, горячие новости с калужских дорог. Поворот на пьяную дорогу, срезали асфальт, поэтому движение не очень хорошее. Большое вам спасибо. Еще раз озвучиваем, что у нас после Пучковского моста в сторону Турынина выезд на окружную ДТП. Занята половина правой полосы, и проезд нормальный. Вот Дмитрий уточнил, там одна машинка помогла другой выехать на окружную, аккуратно подтолкнув. Вот такие вот неприятности с утра. Ну и поворот на пьяную дорогу. Срезали асфальт, поэтому движение не очень хорошее. Будьте внимательны, аккуратны и осторожны по всем нашим координатам. Жду не только музыкальные заявки, но и информацию по поводу дорожной ситуации. Можно, кстати, и голосовые сообщения отправлять, а можно текстом.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.

0: It could all get blown away. Jeff Haley Band на Радио 40. Потрясающая совершенно композиция. И коллектив. Всем доброе утро. Илон Алексеев, Градские Сороки вместе с вами. Всем доброе утро.
1: На утреннем крыле. Городские Сороки на Радио 40.
0: Городские Сороки на Радио 40. Всех приветствуем. Сегодня понедельник, 4 мая. В календаре великолепный день. Плюс 24-26. Нам синоптики уже подсказывают. Ветер юго-западный. В общем, прекрасная температура, погода и, конечно, отличная весна. С нами пришла весна. Это Радио 40. Ну и, конечно, напоминаю сразу координаты для связи с нами, потому что информацию по поводу дорожной ситуации, где были затруднения, поясняйте. Может быть, уже все там рассосалось, разъехались, музыкальные заявки, все это по нашим координатам, канал Telegram, у кого работает, пишите, у кого нет, есть у нас другие каналы для связи, это мессенджер Макс, у нас в мессенджере Макс чат по номеру +7 920 886 105.1, Радио 40 Калуга, ищите нас по названию, каждое слово с большой буквы, через пробел, все словами, Радио 40 Калуга. Ну и, конечно, канал ВКонтакте, наша радиостанция, у нас там большое сообщество, заходите, ну и прямо есть возможность перейти из этого сообщества сразу в канал, который мы используем как мессенджер для общения с вами. Для сообщения по поводу дорожной ситуации еще используем телефон прямого эфира 41-105.1. Можно дозвонить своим голосом, рассказать, что там у нас происходит. Ну и если у вас какие-то праздники личные, пишите нам об этом обязательно. Музыкальные заявки ждем. Весенние майские. Сегодня, 4 мая, свой профессиональный праздник отмечают пожарные. Международный день в их честь учредили после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в декабре 1998 года. Тогда при исполнении служебного долга погибли 5 спасателей, ну а символом Международного дня пожарных является красно-голубая лента длиной 5 сантиметров и шириной 1. Красный цвет символизирует пламя, а голубой – воду. В Японии отмечают государственный праздник День зелени, в Китае День молодежи, в Нидерландах сегодня всех голландцев, которые участвовали во Второй мировой войне, вспоминают. И сегодня еще поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный праздник. Люк, я твой отец, День Звездных войн или День Люка Скайуокера. Этот праздник возник из-за игры слов. Знаменитая фраза на пустыне джедаев «Да пребудет с тобой сила» пишется по-английски «May the force be with you». Один из поклонников игры однажды обыграл эту фразу как «Да пребудет с тобой 4 мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» – «сила» можно заменить словом «force» – «четвертый». Вот так. Ну, а действительно, можно пересмотреть какие-то свои любимые серии из киносаги «Звездных войн». Почему бы и нет? Почему бы и нет? Там еще и продолжения были великолепные совершенно. А еще давайте посмотрим, какие интересные праздники в этот день и что можно сегодня отметить. Впервые был публично продемонстрирован фонограф. Фонограф от греческого «звукописать» – первый прибор для записи и воспроизведения звука. Людям просто в голову не приходило раньше законсервировать звук, а разного рода музыкальные шкатулки и шарманки казались вполне достаточными для воспроизведения механической музыки игрушками. Случай просто поразительный. Фонограф Эдисона появился еще до того, как появилась реальная потребность звукозаписи. Можно сказать, что фонограф эту потребность и породил. Ну, изобрел ли он реально или просто патент оформил, но тем не менее, фонограф был предтечей граммофона, патефона и вообще устройства звукозаписи и звуковоспроизведения. А импульсом для создания Эдисона фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории. Однажды у телеграфного повторителя он услышал звуки, похожие на неразборчивую речь. Ну а публичная демонстрация прибора как раз и произошла 4 мая в 1878 году в оперном театре, сразу сделала Эдисона знаменитым. Да, кроме всего прочего, 4 мая в 1113 году, как же давно это было, на Киевский престол взошел Владимир Мономах, который разгромил армию половцев и при котором была создана вторая редакция «Повести временных лет», той самой ранней древнерусской летописи. А в 1715 году, в этот день в Париже, был произведен первый складной зонтик. Как же это удобно, когда можно сложить зонтик и открыть, когда дождик идет. В общем, зонтик вошел в массы. Ну а в 1738 году у нас здесь уже, по указу императрицы Анны Иоанновны, французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу. В этот день, в 1896 году, в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail, который является второй по величине тиража ежедневной газеты Великобритании. Ну а в 1904 в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей, ну, конечно же, под названием Rolls-Royce. В 1927 году в США была создана в этот день Академия киноискусств, которая чуть позже учредила кинопремию «Оскар», которую сейчас мечтают все актеры и фильмы, и режиссеры, и продюсеры, и так далее, получить. В 1934 году в российской столице открылся Московский дом кино, ныне Центральный дом кино. Ну и про кадры давайте вспомним, потому что в 1935 году руководитель СССР Иосиф Сталин на выпуске «Красных офицеров» произнес свою знаменитую фразу: «Кадры, кадры решают все». Стала сразу крылатой. Эта фраза, конечно,

0: циклом по производству легковых автомобилей, а также генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели. И вот в апреле, через 4 года, в 70-м, 19 числа апреля 70-го года, с главного конвейера автомобильного завода в Тольятти сошли, наконец-то, 6 первых легковых машин ВАЗ-2101 «Жигули». Это была усовершенствованная версия Фиата 124, окрещенных в народе копейками. Ну, конечно же, копейка быстро стала настоящим народным, одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома. ВАЗ-2101 сыграл важную роль в автомобилизации СССР. За время выпуска модели с 70 по 84 годы было собрано 2 миллиона 700 тысяч автомобилей. Ну а за выпуск данной модели в мае 72 года ВАЗу была вручена как раз вот этот своеобразный Оскар, премия «Золотой Меркурий». Благодаря своей неприхотливости и надежности, у кого там копеечки живы, отпишитесь, ВАЗ-2101 популярен по сей день. По народным приметам, сегодня у нас Проклов день, 4 мая. Предки связывали эту дату с нечистой силой и старались обезопасить себя от нее с помощью особых ритуалов. Старики выходили за околицу и, повернувшись лицом к западу, читали специальные слова и заговоры. Ну а еще в Проклов день молодежь от души веселилась, водили хороводы вокруг яблонь, танцевали и пили. Кроме всего прочего, только молодежи разрешалось так делать. Вообще не принято было устраивать шумные гулянки всей деревни. Еще и скот до полудня держали дома, чтобы животным не напакостили ведьмы. Не посещали кладбище, чтобы нечисть на тебя не накинулась. Ну и смотрели на погоду. Если в Проклов день гремит гром, год будет урожайным. Если черемуха вся в цвету, лето будет жарким. Если береза распустилась, 4 мая уже, по-моему, да, летом будет мало влаги, а вот если распустились клены, лето, наоборот, будет дождливое. Но нет, мы видим, что березка уже распустилась. Что касается черемухи, думается, за эти 3 дня как раз все у нас зацветет и распустится, а поэтому в районе 10 мая уже холода будут черемуховые, ну, недолгие, уже так холодно не будет точно, а сегодня прекрасная погода, плюс 24-26, всем доброе утро.
1: Реклама на Радио 40.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
6: Телефон рекламной службы 58 88 88.
7: Радио 40. Радио с характером.

0: Сороки на Радио 40.
1: Городские сороки на Радио 40. Давайте, давай поговорим с тобою, дорогой друг, про наши майские праздники и вообще, как все происходит. Нам вот что пишет, к примеру, газета.ру. Россияне стали экономить на весенних шашлыках. Взяли они, вот так подсчитали, потратили ли россияне на мясо, на все, что сопутствует весенним пикникам, и выяснили, что продажи-то упали. Так вот, продажи мяса для жарки упали на 10%, мангалов на 11%, средств для розжига на 10%, шампуров на 6%, угля на 4%. Ну а причина — снижения потребительской активности и холодной погоды, которая выдалась в апреле. Более 40% россиян для экономии еще и объединяются с друзьями и делят расходы на шашлык во время поездок на природу. И об этом сообщает РИАМО. Со ссылкой на результаты исследования, нам пишет об этом газета.ру, выяснилось, что на шашлыки во время майских праздников планируют отправиться только треть граждан России. 63% участников опроса покупают продукты для пикника в супермаркетах, 30% на рынке, 4% через интернет. Женщины при этом активнее мужчин, используют скидки и программы лояльности. 63% против 58%. Ну, конечно, потому что мы, женщины, бюджет-то считаем. 40% респондентов готовы потратить на покупку мяса до 2500 рублей. На остальные продукты — овощи, зелень, соус и уголь — большинство россиян планируют выделить не более 1000. Вот так. Но, может быть, кто-то уже выезжал на майские. Вообще, давайте об этом поговорим. Вот есть ли у вас традиция выезжать на шашлыки на майские? А получилось ли у вас это сделать на прошедших выходных? Вот, пожалуйста, 3 дня праздника были. И почему? Получилось или не получилось? Накладно ли сейчас вообще собираться на шашлыки? Может быть, вот вы потратили, да, и подсчитали, вот сколько вы потратили, кто ездил? Или этот вид отдыха весной уже не актуален для вас? Может быть, это раньше вот мы выезжали, а сейчас вообще это не принципиально, вообще не нужно, и чай вы там пьете. Есть ли у вас лайфхак, как сэкономить на весенних пикниках? Вот написала нам газета.ру, что более 40% россиян для экономии объединяются с друзьями. Так делали мои родители в советское время. Кто-то мясо покупал, кто-то, значит, все остальное. И все направлялись, все по чуть-чуть, все направлялись в лес. Вот так вот в складчину с соседями, с друзьями выезжали на праздники. А у кого-то машина была, потому что в моем детстве машины были далеко не у всех. Поэтому вот так собирались, складывались, и у нас получались пикники. Но пикники были тогда, да, ну и до недавнего времени. Сейчас не знаю, давайте об этом поговорим. Координаты для связи, напомню, страничка Радио 40 ВКонтакте. Пишите, у нас там есть канал, хотите там, хотите под постом, большой пост на нашей официальной страничке Радио 40 ВКонтакте. У кого канал ТГ работает, в канале Телеграм, пишите тоже, мнение ваше жду. Ну и мессенджер Макс, многие спрашивают, еще раз напомню, +7 920 886 105 1. У нас там чат в Максе, +7 920 886 105 1. Пишите в Максе, что думаете по этому поводу. Вот есть ли у вас традиции выезжать на шашлыки на майские? Получилось ли у вас это сделать на прошедших выходных и почему? И накладно ли сейчас собираться на шашлыки? И, может быть, этот вид отдыха весной уже не актуален для вас. Расскажите, есть ли у вас лайфхак, как сэкономить на весенних пикниках? Объединяетесь ли вы с друзьями, с соседями, с родственниками? Как это у вас происходит? А может быть, вы вообще уже не хотите ни на какие шашлыки выезжать, и шашлыки равно майские праздники уже для вас не равно. Вот давайте об этом поговорим. Напишите по всем нашим координатам. Жду мнения.
0: 105.1 FM. Радио 40.

0: Радио 40 Никельбеки, Bones for the Cause. Дорогие друзья, напомню координаты для связи, для ваших музыкальных заявок и информации по поводу дорожной ситуации. Мессенджер Макс плюс 7 920 886 105 1, канал Telegram, там пишите, если работает страничка Радио 40 в ВК, у нас есть там канал. Ну и, конечно, по поводу шашлыков, еще раз напомню, что жду ваше мнение. Мы сегодня обсуждаем новость от газеты РУ, которая подсчитала, что вообще россияне-то не особенно в этом году отправились на шашлыки, судя по продаже мяса и всех сопутствующих товаров для весенних пикников. И вопрос у меня к вам следующий. Есть ли у вас традиции выезжать на шашлыки на майские? Получилось ли у вас это сделать на прошедших выходных и почему? Накладно ли сейчас собираться на шашлыки, или этот вид отдыха весной уже не актуален для вас? Есть ли у вас лайфхак, как сэкономить на весенних пикниках? Пишите и поучаствуйте в нашем опросе. Страничка Радио 40 ВКонтакте и канал Телеграм нашей радиостанции. На майские шашлыки я выезжаю каждый год, это традиция. Раньше устраивала, сейчас нет желания и возможностей. Не устраиваю шашлыки, отношусь равнодушно и поеду, если кто-то пригласит. Ну, а мы едем весь день, всю ночь и все утро с прекрасной и правильной музыкой на Радио 40. Чишико, Сергей Чекраков, дальше ехал всю ночь на Радио 40.
1: Радио 40.

0: Великолепный Рейнбоу на Радио 40. Всем доброе утро. Man on the Silver Mountain. Ваши музыкальные заявки в нашем эфире начинаю выполнять.
1: Городские сороки на 105.1 FM.
0: Городские сороки на 105.1 FM. Сейчас будем радовать Натасю и ее замечательного сына Егора. Доброе утречко всем! Наконец-то лето, пишет Натася нам в Максе. У моего сына Егора сегодня день рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И можно ли в подарок песенку группы «Пикник» «Королевство кривых»? Спасибо. Поздравляем нашу замечательную радиослушательницу с рождением сына Егора, у которого сегодня день рождения. Натася, какой год уже отмечаете? Напишите, сколько Егору. Егору мы тоже желаем крепкого здоровья. Пусть все будет рок-н-ролльно. Будь рок-н-ролльщиком в маму. И мама сейчас уточнит, сколько Егору лет. Ну и, конечно, Натася, 23 годика. Ох, ничего себе вырос Егорка-то. Но классно, что вы всей семьей слушаете Радио 40, слушаете рок-музыку и, конечно, являетесь поклонниками группы «Пикник». Натася, по вашей фотографии не скажешь, что Егору 23. Это вам от меня личный комплимент. Ну и, конечно, для Егора, которому мы желаем рок-н-ролла по жизни, крепкого здоровья и побольше радости, концертов и всего самого хорошего. Слушайте Радио 40 и дальше. Подарок песни от группы «Пикник» в нашем эфире.

0: замечательные музыкальные поздравления от Натаси в адрес сына Егора, которому 23 года исполнилось. Вот эту рок-н-ролльную семью поздравляем с праздником, Егор. Вам желаем еще раз крепкого здоровья, рок-н-ролльного задора. Напоминаю, координаты для связи с нами: мессенджер Макс по номеру +7 928 86 105 1. Пишите канал Telegram, конечно же, и канал социальной сети ВКонтакте Радио 40. Именно по этим координатам принимают вас музыкальные заявки. Кстати, по номеру Макса можно смс-ку с вашей музыкальной заявкой отправить, у кого вообще ничего не работает. +7 920 886 105 1. Буквально через пару минут узнаем, как будем завершать музыкальный этот час.
1: Реклама на Радио 40.
2: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
5: Прогноз погоды на Радио 40.
6: Спонсор прогноза погоды — стоматологии Шевелев клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
7: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
9: Утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Всем прекрасного понедельника и, конечно, музыкальные заявки от наших радиослушателей. Игорь нам пишет: доброе майское утро, заказ на конец часа, Смоки, Living Next Door to Alice. Удачных эфиров, Игорь. Аякс на связи. В Максе написал: будет обязательно песня. Татьяна пишет там же в Максе: доброе утро, Илона. Грустно, что отпуск кончился. Можно ли план Ломоносова «Резко как Нати»? Конечно, обязательно прозвучит. Не грустите, Татьяна, вас поддержим музыкально. У нас здесь праздник продолжается на 105.1, вы это прекрасно знаете. Ну и, конечно, начнем мы с заявки от Сергея, который давно уже ждет группу «Крематорий» про инопланетян. В стакане, пожалуйста, Сергей, да пожалуйста. Вот с такими песнями заканчиваем час. По всем нашим координатам пишите, на следующие уже можно накидывать ваши музыкальные предпочтения.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 58 88 88.
8: Прогноз погоды на Радио 40.
9: Спонсор выпуска ИП «Шпетов СВ» МКС «Сервис».
10: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
11: Звони в МКС «Сервис». Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
10: И запчасти есть?
11: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС «Сервис». Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
9: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
12: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Радио 40.

0: Квартира номер 15 на радио 40.
1: Thank you, man.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Слушай удары своего сердца на 105.1 FM.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

ты мой опавший клен заледенелый. Что стоишь, наганувшись под метелью белой? Или что увидишь?

0: тонул в сугробе.
1: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.
3: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступное по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
7: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Уже при первых симптомах не откладывайте визит к проктологу. Тем более в эндохирургическом центре в Калуге можно избавиться от геморроя всего за один день. Без боли и осложнений. Квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 миллионов 200.

0: 99 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
1: ТНТ-7, лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88. Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Биение твоего сердца на 105.1 FM. Радио 40.
2: Время, в плену который год, беда стряслась, бремя.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
5: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
6: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
5: И запчасти есть?
6: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

140. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Твоего сердца. Радио 40. 105.1 FM.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Здравствуйте, это Вячеслав Бутусов. Слушайте наши песни на радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Вы слушаете радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорг.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: Квартира номер 15 на Радио Сорок.
4: Ну, сейчас я просто сосчитаю до 4. А дальше все будет ясно. Раз, два.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы 25%, а спортивные программы 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров.

0: городом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Радио 40.
2: Привет, ребята. Я Александр Эвскляр. Слушайте мои песни на Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: «105.1 FM. Радио 40».

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все

0: МТО. Сломалось? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания Тиски. Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
1: Секиотовская, 5. ТЦ Клевер.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Uncar Auto Теннет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
3: Теннет Т7, лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 58 88 88.
5: Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48-42-218-218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58-88-88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
8: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
10: Квартира номер 15 на Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это

0: квалифицированные специалисты, новейшие способы лечения и современное оборудование быстро вернут вам качество жизни. Подробности по телефону 926-977.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
4: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на радио 40.
7: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
8: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
9: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
8: И запчасти есть?
9: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
10: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио «Сон».

Hasta luego.

140. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: В ритме твоего сердца.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58-88-88.
6: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов.

С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: 呵呵。
1: Правда, вот был армейский дружок, уехал

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: Ни шаг.
1: С тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40. Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
2: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха – до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио «Соня».

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: прекрасным мгновением, сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Яра. Космос наш. Нас не остынет рокот Байконура. Мы все с рождения огромный звездный экипаж. А космос с нами, космос наш. Спасибо, Юра.

0: Можно ли мечтать о большем? Могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Сами понимаете. Можно ли мечтать о большем?
1: Спасибо, Юра. Космос наш.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

mixtures, bridge, colors.

2019.

С тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть меня ласкают не

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. «Радио 40».

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: С тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.